0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: назад.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 校花已经结束了，中国汽车

0: 是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастер».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тринити.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут.
3: Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
4: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
4: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
4: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
4: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
3: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
4: Имея не храним, потерявши плачем.
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
6: Новое на новом.
7: Всем привет, с вами Женя Трофимов и «Комната культуры». Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
8: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
12: С вами Анет Сайс.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Асти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: Radio.ru.
23: Новое на новом.
24: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое.

0: Новое радио. И опять до рассвета. Радио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. «Сироткин». Тося Чайкина. «Крем-сода». «Эй-Йола». Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.

0: кредитом все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютем 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: radio.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситно. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: родные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: ты отдыхаешь. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Слушай.

0: Дождик. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Едва не согрешил этим утром и чуть не опоздал на эфир. Просто забыл, что в выходные мне надо работать. Надеюсь, у тебя на этот день совсем другие планы. Лето близко. Ну и Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе настроения. Мы начинаем.

0: Это Мот и его суперхит «Перемены — это красиво». Какие перемены произошли у тебя за последнее время? Вообще, как дела? Сегодня 16 мая, суббота. До лета осталось 2 недели. Успел ли ты похудеть, накачаться? Я не знаю, что вообще? Как происходит подготовка? Как дела? Как настроение? Пиши в наши соцсети, рассказывай, скидывай фотки, особенно если ты сейчас за городом отдыхаешь. Пусть другие позавидуют, либо порадуются. Ну и, конечно, впереди еще больше классных музыки, а какой ты услышишь сам. Просто будь с нами.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова «рамен».
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
2: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
2: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на Новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да, смирительный.
6: Реклама.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: Самокаты Rush Action.
9: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
10: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
15: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
16: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
17: Рекламная служба Нового радио в Магнитогорске.
18: 20-66-66.
19: Моя игра,
4: это вот это.

0: Ну, вот это классика, конечно, в плейлисте. Артур Пирожков в представлении не нуждается. Сегодня в Москве, кстати, и забег, и велоэстафеты, и открытие мотосезона. Вопрос, автомобилисты, как дела? Как настроение с утра пораньше? И есть ли те, кто пробежали, фоточки медалей своих скидывайте, будет интересно посмотреть, какие в этом году. Ну и что, продолжаем мы субботу, саундтрек твоего дня мы формируем, поэтому скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-366К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542-00-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Новое радио.

0: пока ты слушаешь суперхиты и суперновинки, я решил посмотреть новости, что-нибудь тебе рассказать интересного, свежего. И отвлекся на одно видео, на один пост, и все. У меня злость, у меня агрессия, у меня, я не знаю вообще, даже как описать. Короче, пост звучит следующим образом. Прям вот читаю, и это, знаешь, самые кликбейтные заголовки. «Милота дня, мужик спас пингвина от пластика, который впился в него, а дальше случилось неожиданное. Братья спасенного пингвина в благодарность дружелюбно подарили человеку рыбу, и это искусственный интеллект. Там видно, что пингвин исчезает». Ну как так вообще?
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729, сточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.

1585. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Жду!

Салют, салют, привет, привет. Обычно так же начинается все, да? Я Макс Астахов, всем привет. Короче, пятибалльные пробки повлияли на эфир, но это чуть-чуть. Считай, ты ничего не слышал. Я напомню тебе, что сегодня 16 мая, суббота, выходное шоу началось. Будет весело, классно, музыка, всякие игрульки, новости и прочее. Конечно же, потому что, как там девиз-то звучит? Я все забыл, представляете, у меня обычно справа сидит человек, который все эти заученные фразы говорит и... ты отдыхаешь. Мы работаем. Что еще? Все. Больше ничего не помню, правда. Поэтому что? Ждем. Ждем Макса, пока он приедет. А пока, как обычно, суперхиты, суперновинки. Новостей у меня особо нет. Вот пишут о том, что надо сексом заниматься ранним утром. Это очень важно. Вот если тебе это сейчас в 12 часов дня по Москве важная информация, то вот имей в виду. Короче, для здоровья полезно. Вот точно для здоровья. Ладно, все остальные новости потом. Выходное шоу официально началось.

0: А мы решили вообще все сделать по-другому, и вот как раз сейчас проверим, получилось ли дозвониться у ведущего нового радио на новое же радио. Макс, ты здесь?
1: А как бы не получилось, конечно. Всем здравствуйте. Макс Астахов, Дмитрий Латиков. Это выходное шоу, в самом деле. У нас просто поменялась концепция сейчас. Называется «Шоу на удаленке». Дим, вот ты что видишь из окна?
0: У меня закрыто все шторами, потому что светит солнце. Но я вижу прекрасный пейзаж красногорский. А что видишь ты? А где ты вообще?
1: А у меня целый мир. Я тоже вижу прекрасный пейзаж красногорский, только не с 12 этажа. А вот я сегодня попроще. Я ближе к людям, ближе к земле. Знаешь, я на первом этаже двигаюсь, лечу изо всех сил. Но, кстати, в этом есть какой-то определенный вайб. Я буквально вижу наших слушателей. Они проезжают в разных машинах. Вон кто-то даже рукой помахал.
0: Все с тобой понятно. А как так получилось? Скажи, пожалуйста, что ты просто, а где ты? Что ты делал?
1: Я решил проверить, как ты справишься без меня. Получится ли у тебя? Я как смотрю, справляешься ты отлично, поэтому буквально через 3 минуты я приду к тебе.
0: Ладно, давай, жду. Слушайте, а может так тоже вот делать? Не захотелось мне выходить в эфир. Я просто позвонил. Нет, надо приехать, самого себя включить и потом несколько часов просто висеть. Как ведущему, радиоведущему работать удаленно? Либо собрать свою студию дома и выходить. Надо, короче, обсудить с техотделом эти все штуки, потому что, вот захотелось мне, например. Вот устал, я не хочу просто. Я хочу в одних трусах сидеть. Хотя кто мне запрещает сделать это в студии? Не знаю, сложные вопросы. Ладно, продолжим дальше. У нас мод на подходе, а потом вот и Макс на подходе. Так что всем субботы. Не грустите, главное. И одиноким не будьте.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет. Снова и снова одинок.нет.

0: Валерия образца 95-го года. И у меня для вас есть еще один образец 95-го года.
1: Это я, привет. Выходной нашел, Макс Стаков, Дмитрий Лапиков. А, кстати, как хорошо ты завернул, да, я же действительно 95-го года. А у нас как будто бы лето потихонечку наступает, да, особенно по погоде, если посмотреть. И в такие периоды люди, если зайдете к нам на трансляцию, обязательно делятся только на два вида. Одни сразу же, как только плюс 20 и выше, надевают все черное, чтобы, вы знаете, вот солнце прям прилипало к тебе, чтобы у тебя одежда прям выжигалась и потом линяла. А вторые сразу начинают надевать мини-шорты. Дим, сколько у тебя там сантиметров этих шорт, а? Там голые ноги. Там просто...
0: Да жарко, потому что... Мне вообще очень хорошо. Я еще на прошлой неделе их надевал, когда там было несколько дней тепло.
1: А, ты из этих, да? Но... Безбашенных, я называю их так.
0: Да, я просто, брат, все время на машине, поэтому, понимаешь, мне не холодно.
1: А там уже едешь, и сиденье с подогревом, вот эти все истории. А ты еще и в угах по-любому, да, на тачке? В шортах,
0: да,
1: и в угах.
0: Конечно, конечно.
1: Ну, просто очень странно слышать от человека, мне жарко, с которым я каждый день борюсь за включение конди.
0: Так он дует мне в спину, да, он дует в спину просто. Если бы он дул куда-то вот тебе в спину, например, я вообще бы не парился. А так он просто где-то вот прям, где-то здесь. И на самом деле я пока один сижу...
1: Кайфую.
0: Не жарко.
1: Я правильно понимаю, ты намекаешь на то, что твой кайф обламывается сразу с моим приходом?
0: Ну нет, нет. Ну вот, кстати, если оставить конди на ночь здесь, ты заходишь как в холодильник.
1: Да.
0: Поэтому, ну прям в жару-жару норм. А так, конечно...
1: Но все же думают, гадают, а вот почему есть возрастные какие-то артисты, супер круто выглядят, а это все криосауны, поэтому я предлагаю тебе устраивать в нашей студии холодильник, приходить и наслаждаться свежим морозом.
0: Идея, идея. Ну что, что у тебя нового за неделю-то произошло?
1: Ой, очень много всего нового. Все обсудим в рамках чего? Выходного шоу. Мы с вами в ближайшие 3 часа. Настраивайся на классный лад. Лад, вообще какой хороший. Мне не нравится слово лад. Пусть у тебя будет хорошее настроение. Если
0: на классный вайб.
1: О, Дим.
0: Какие, зачем русский язык? Зачем? Русский язык для быдла. Вайб, вот.
1: Осуждаю тебя только что. Поехали, короче. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Услышь весь радио. Новое.

0: Возможно, вы не слышите хруста безе, но, вероятно, вы слышите, как хрустят мои пальцы. А это значит, что я размялся, а это значит, что я готов. А еще я не один, у меня тут Dream Team Дмитрий Лапиков. Короче, все, что от тебя требуется, это позвонить к нам в эфир прямо сейчас и сыграть с нами в игру. Мы будем отгадывать, кем же ты работаешь за 2 минуты. Если тебе удастся нас общеголять, то ты сможешь выбрать абсолютно любую песню из нашей базы. Welcome по самому короткому номеру в мире. Дмитрий, продиктуй.
1: 8-495-232-16-32. Вот прямо сейчас, не раздумывая ни секунды, набирайте и попадайте к нам в студию, становитесь нашим соведущим. Повторю еще раз, 8, код Москвы 495-232-16-32.
0: Я звонил сегодня по этому номеру, он работает.
1: Но он сначала не работал чуть-чуть, но потом заработал.
0: А
1: все.
0: У Димы полномочия, он умеет управлять телефоном. Говорит, захочу я вам на радио весь телефон отключу.
1: Вот так, да, умеем. Итак, дозвонился нам к нам кто-то. Привет, как зовут тебя?
2: Меня зовут Лиза.
0: Лиза, сколько тебе лет, если не секрет?
2: 22 года.
0: По работе, получается, имеется.
2: Что еще раз?
0: Работа имеется? Работаешь кем-нибудь?
2: Конечно, конечно, да.
0: Я правильно понимаю, что ты еще и учишься в университете?
2: Ну, в магистратуре, да.
0: Ладно, хорошо, давай, у нас есть 2 минуты. Будем отгадывать, кем же ты трудишься.
1: Надо было спросить, мне кажется, как будто бы...
0: На кого учиться?
1: На кого она учится, но это было бы с это, вдруг...
0: Хорошо.
1: Хотя она вообще может...
0: Не по профессии
1: Ладно,
0: работать.
1: Ладно, давай 2 минуты все-таки и стартуем.
0: Да?
1: Все, мы готовы. А ты учишься по профессии?
0: Работаешь.
1: Нет, а работаешь по профессии?
2: Нет.
0: Ну и вот,
2: нет,
0: нет. А зачем ты учишься просто?
2: Ну, высшее образование нужно же.
0: Все, понял. А ты в офис ходишь?
2: Что?
0: В офис ходишь?
2: Да.
0: Она уничтожает наше время. Она ходит в офис. У тебя пятидневка? У тебя пятидневка? Я предлагаю ее скипать, потому что мы победили.
1: Но...
0: Самоустранился человечек. Мне кажется, ну, фальстарт, такое бывает.
1: Но бывает,
0: ну,
1: да.
0: Смотри, знаешь, я бы, если первый раз позвонил бы на радио, услышал 2 этих прекрасных голоса, я бы тоже растерялся, еще и таймер какой-то включили. Давай попробуем еще разок, дадим кому-то шанс, потому что, ну, люди хотят повлиять на наш плейлист и поставить что-то свое.
1: А я уже приготовил вообще свое.
0: Тогда никого не звони.
1: Да нет, давай, ладно, мы сейчас кого-нибудь дождемся. Просто я сегодня открою тайну тебе. Тоже
0: ну-ка.
1: Чуть не опоздал. Ну, потому что...
0: Ты? Да. Такого не бывает, я не верю, такого не может быть.
1: Но я так.
0: Такого не может быть.
1: В итоге нет, я знаешь, как у меня навигатор показывал, что я ровно приеду к 10.
0: Да.
1: Я его опередил, я еще не спеша зашел, так вообще не шурша, черемша.
0: Короче, я просто даже не знаю случай, при котором Дмитрий Лапиков может опоздать. Гладил шнурки, брил ноги, я не знаю,
1: нет,
0: что.
1: Нет, я не брею ноги. Так, привет, как зовут тебя?
3: Наташа.
1: Ой, Наташа, у тебя со связью все хорошо?
3: Вроде как да.
0: Наташа, отлично. А ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Любишь ли ты бросать трубки?
3: Нет.
0: Наташа, извини, пожалуйста, а ты сейчас случайно не в ванне?
3: Нет.
1: Странный вопрос.
0: Да, я проверял, наша ли это Наташа, Силина или нет. Это не Силина.
1: А по голосу ты не слышишь, уволен. Короче, все, 2 минуты, запускаю таймер.
0: Да.
1: Погнали.
0: У тебя есть работа?
3: Ага. Конечно.
0: Пятидневка?
3: Нет.
1: 2-2?
3: Да.
1: А, общепит?
3: Нет.
0: Смена длится 12 часов?
3: Да.
0: В больнице работаешь?
3: Нет.
0: На заводе?
3: Да.
0: А ты там со станками как-то связана?
3: Нет.
0: Ты...
1: Бухгалтер.
0: Бухгалтер?
3: Нет.
1: Ну ты смотри, ты в кабинете сидишь или ты на производстве?
3: И то, и то.
0: А получается, может быть, ты охрана?
3: Нет.
1: Труда.
0: Да.
3: Нет.
0: Ты,
3: да,
0: а ты начальница?
3: Нет.
0: У тебя есть свой кабинет?
3: Да.
0: И ты не начальница? Кому ты лепишь?
1: Нет. Какой-то нет, элитный
3: нет,
1: завод.
3: Все правда, чистая правда.
0: А у вас там чисто на заводе?
3: В кабинете, да, на заводе соу-соу.
0: А вы детали какие-то производите?
3: Нет.
0: Со сферой красоты связано?
3: Нет.
0: С питанием?
3: Да.
0: Это спортивное питание?
2: Нет.
1: Мармелад?
2: Нет.
0: Это какая-то консистенция.
1: А подожди, а мы угадываем что вообще? Нам же нужно угадать ее профессию.
0: Давай что-нибудь угадаем.
2: А вы не угадаете.
1: У тебя сложная профессия, вот это по документам, да, когда...
2: Нет, вообще не по документам.
0: Ты ее выдумала?
2: Нет, конечно.
0: Там больше 4 слов в твоей профессии?
2: 3.
0: Считает.
1: 3. Мне кажется, как кто-то по чему-то.
0: Хороший вариант. Наладчик производства
1: уже еды. Больше. Ну да. Ну что,
2: Наташ? Мне кажется, вы проиграли.
0: Наташ, мне кажется.
1: Мне кажется. Так, и кем же ты работаешь?
2: Я технолог службы качества на чайно-кофейном производстве.
0: Ничего себе! То есть вот когда говорят кофе-чай потанцуем, это тебя имеет в виду?
2: Вероятно.
0: А расскажи, какие исполнители тебе нравятся, что бы ты хотел послушать?
2: Честно, вообще любой на ваш вкус, вообще ассортимент вашего радио.
0: Наташ, когда последний раз тебе признавались в любви?
2: Блин, у меня хороший муж, вообще регулярно это делает.
0: Ага, муж, прости, пожалуйста, но это ж мы тебя любим. Мы любим таких людей, которые выигрывают нас, и такие, включайте, что хотите. Дима уже расплылся в улыбке и начинает искать трек. Тебе хорошего дня, муж, целую в щечку, ну, там сами разберетесь, спасибо.
1: Так, а что слушать-то будем? Смотри, короче, просто есть несколько вариантов.
0: Давай.
1: Я могу поставить, я проверил, трек хороший, все это, ага. Но это... У Басты сколько этих...
0: Погонял?
1: Погонял, да.
0: 4.
1: Вот первое, кто тебе приходит на...
0: Горилла Зиппа?
1: Нет.
0: Нагана?
1: Да. Поставить тебе?
0: Ну, поставь.
1: Я просто не... Нет, давай, ладно, я чуть-чуть попозже.
0: Для всех регионов прямо сейчас, но все же регионы реально любят Нагана.
1: Нет, я чуть позже это сделаю.
0: Ты нас дразнишь, что ли?
1: Да, так, знаешь, прелюдия.
0: Да, это правда, я уже чувствую.
1: Сейчас твоих любимчиков, вот не лето поставлю, а потом...
0: С кем? С аритмией?
1: Нет.
0: Ну, давай, выключай.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО», лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И мы уже готовы объявить тебе тему сегодняшнего эфира. Кто подписан в наши социальные сети, уже ее увидели. Для тех, кто только что присоединился, рассказываю. У меня недавно был случай. Я брал интервью у баскетболистки, она рассказала про свою какую-то боль. Она говорит, почему я, девушка с высоким ростом, не могу найти себе никого высокого? Потому что всех высоких пацанов разбирают полторашки. То есть девчонки, которые 1.50 м, 1.51 м, 1.52 м. И так можно продолжать до бесконечности. Насколько вообще рост важен в отношениях и что делать этим высоким девчонкам и низким парням? Залетай к нам в социальные сети и, конечно же, пиши свое мнение. Мы тут еще на 2 часа с чем-то. А если вообще веселух пойдет, останемся до самой ночи. Шучу. А может и нет. Поэтому давайте разгонять эту тему. Знаю, что для многих она больная. Вот, Дим, рост в отношениях важен? Насколько важен?
2: Ну, давай так. У меня была бывшая ростом 1.86 м.
1: 86? Это на 1 сантиметр выше, чем я.
2: Вот, поэтому на два ниже, чем я. У меня 1.88 м.
1: Ага.
2: Ну, короче, вот для меня вот 180. Во. Угу. Норм.
1: А если бы девушка была на 2 сантиметра выше, чем ты, это было бы проблемой?
2: Нет.
1: Короче, низкие девчонки тебе не нравятся.
2: Ну, типа, 1.50 м не мое.
1: Я, как обладатель полторашки, могу сказать, что у них есть свои плюсы. Они очень существенные. Вообще, лично мое мнение, я не знаю, кто мерит отношения по росту твоей девушки или твоего парня, потому что, ну, если вы влюбились, если звезды так сошли, то какая разница, какого он или она рос? Ну, чисто мое мнение, но знаю, что для многих это большая проблема. Встречаемся в социальных сетях и проверяем всю эту гипотезу.
2: Ладно, пока он проверяет эту гипотезу, Нагана, я обещал вам, не будет Нагана. Там прям первая строчка не прошла цензуру, но я думаю, что мы как-то решим этот вопрос, и I can feel it вам понравится.

Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10 уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
1: Более 13.

0: ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое — это

0: это
1: radio.ru. Новое на новом.
2: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
3: Все мы изначально

0: Здравствуйте, выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Дмитрий Лапиков. И сегодня мы обсуждаем рост. Насколько он важен в отношениях и правда ли, что высоким девушкам очень сложно найти себе высокого парня, потому что высокие парни почему-то обожают полторашек. То есть все эти девчонки, которые 1.50 м и чуть выше, и чуть ниже. В чем прелести, да, вот низкого роста, когда парни рассказывают, почему они выбирают девчонок ниже? Вот я видел по комментариям, что было написано, ну, смотрите, маленькую ножку 36 размера приятнее целовать, чем 43-го! Ну, нет, это же правда генетически обусловлено. Нету девочек, которые 1.80 м, чтобы у них такая ножечка Золушки. Там, мне кажется, сразу ласта. Нет?
1: Я ошибаюсь? Ну, да, нет, ну, а что ты сделаешь? Это рост.
0: Ну, да.
1: Моя прелесть.
0: Зато знаешь, как удобно с ней плавать. Она ластами своими такая.
1: В Сочи ездить или на другие горнолыжные курорты.
0: Ну да, кайф.
1: Не надо ей снарягу брать.
0: Ну.
1: Встал и поехал сразу на своих лыжах.
0: А еще, короче, пацаны говорили: вот смотрите, в чем удобство встречаться с девушкой высокого роста? Вы можете меняться одеждой, да, и как минимум обуви одного размера. Я не знаю, кто меняется с девушками одежду, но, видимо, те, которые носят унисекс.
1: О своих...
0: Я это по комментариям тебе говорю.
1: Да.
0: А вот с девчонкой маленького роста ты ничем не поменяешься. Ей надо все новое покупать.
1: В детском мире.
0: Вот такие есть мнения. Это очень вообще лайфхак. Мы вчера гуляли по торговому центру, зашли в один масс-маркет известный, где многие одеваются. И, во-первых, маленькие миниатюрные вещи в целом выглядят прикольнее, чем вот это огромные. Даже на мой размер посмотреть, маленькие вещи выглядят прикольно.
1: Подожди, твой, это в магазине все для больших людей?
0: Да,
1: это XL,
0: да.
1: Вот эти, где самые типа...
0: Нет, у меня люди X.
1: XXL.
0: Люди X.
1: Люди XXL.
0: Вот, маленькие кроссовки детские, ну, круче выглядят, чем те же форсы, блин, 45-го размера.
1: Потому что они маленькие детские с подсветкой,
0: да.
1: Когда наступаешь, да, вот пяточка загорается.
0: Нет, потому что когда ты топаешь, там вылезает колесо, и ты можешь еще как на гироскутере
1: ехать.
0: Кстати,
1: про колесо вот вообще не шутка. Я видел,
0: знаю.
1: Что у тебя были такие в детстве?
0: У меня нет.
1: А у меня были. Это было прикольно, но как-то резко, знаешь, резко началось, резко закончилось. Компания, которая занимается вот этими вот кедами с колесиками, у них коллаба с Рибок вышла.
0: А, ничего себе.
1: Прикинь, можно купить себе и
0: для
1: гонять.
0: Для здоровья малыша, да, вот там, мне кажется, вообще все что угодно есть. Приезжаешь, и ты такой, мне, пожалуйста, бластер, как у База Лайтера в какой-то части, тебе все подгонят. Угу. Сегодня обсуждаем рост. Высокие девушки, низкие девушки, высокие девушки и низкие парни. Короче, все возможные коллаборации, но мне кажется, действительно хуже всего низким парням. Потому что низким парням зачастую нравятся высокие девчонки. Высоким девчонкам не нравятся низкие парни. И поэтому низким парням приходится выдумывать и... сразу прокачивать харизму, сразу прокачивать остроумие, потому что ростом они уже не возьмут. Говори.
1: А вот низкие, высокие, с какого начинается момента высокие, когда заканчиваются низкие?
0: Ой, это я не знаю.
1: Потому что для кого-то 1.80 м это уже не высокий.
0: Да?
1: Ну да, типа
0: раньше. 1.84 м.
1: Ну, типа норм уже.
0: Я норм. А ты 1.88 м?
1: Да.
0: Ну ты высокий.
1: Но при этом, знаешь, много парней сейчас, как будто бы ты смотришь, какие-то идут вон вчерашние школьники под 2 метра выше тебя. И ты такой, ну ладно.
0: Ну я по району хожу, у меня пацанам 14 лет, они выше меня.
1: Вот.
0: Еще и бородатые. А у меня до сих пор ничего не растет. И я такой, а как это работает, да? Может, воздух в Москве какой-то особенный. Может, я свернул не туда в свои 17. Не понимаю.
1: Ну, Макс, желаю, чтобы росло все.
0: И деньги были.
1: И деньги были.

0: Мы затронули животрепещущую тему, оказывается, судя по сообщениям, которые нам пишут. И я вот не понял одного момента.
1: Ну-ка.
0: Полторашкой, значит, называть девушек это как-то стрёмно, можно говорить миниатюрное, но при этом про высоких говорить дылда – это нормально.
1: Да, что не так?
0: Ну,
1: двойные стандарты, все нормально, у нас везде так, нет?
0: А как называть? Подожди. Ладно, окей, если полторашка не подходит, миниатюрная, дылда не нравится, как называть высоких девушек?
1: Высокая девушка.
0: Шпала. Вот тебе альтернатива. Нет, а какие реальные альтернативы, кроме дылда, шпала?
1: Великан.
0: Ну вот да, еще хуже.
1: Это хуже? Ну давай сделаем так, чтобы всем было неприятно. Коротышка и великан. Гном.
0: Да, точно, гном реально хороший.
1: Все, кто 1.50 м, девчонки, ну гном.
0: Да, хоббит.
1: Фродо Бэггинс и компания.
0: Да.
1: Как ты в детстве обзывал низких людей? Было такое?
0: А у меня нет, у меня не было такого, гном, потому что Гномыч. Я гном Гномыч.
1: Но это никнейм, он уже занят определенным персонажем.
0: У меня, знаешь, как у меня просто не было такого, что я...
1: Обзывался?
0: Нет, просто... Я в один год, короче, вырос на 22 сантиметра.
1: Ничего себе.
0: Вот просто у меня не успевали еще органы внутренние за ростом тела. И все. И то есть я как-то, знаешь, так перепрыгнул, не сильно долго побыв мелким сам, перепрыгнул в статус высоких и все. А, высокая, статная, маленькая, миниатюрная. Ну, статная, конечно, ну наверное,
1: ну, да.
0: Да. Подходит в целом.
1: Когда... Соломинка.
0: Мне нравится, когда на горнолыжку едем, весь прокат на девушку идет детский по детской цене. 156 рост.
1: Знаешь, еще какая животрепещущая тема есть? Вот когда смотришь на эту компанию, парень там 1.90 м, девчонка 1.50 м, и тут сразу комментарий. Блин, девчонки, вы как открыть таких коней рожать собираетесь потом? Вас же разорвет.
0: Ну да, да, вот... Мне попадались как-то рилсы, где вот примерно такая же
1: пара. Ну нет, просто дети же, когда они рождаются, они же все примерно одинаковые. Нет такого,
0: вообще
1: что,
0: нет.
1: Что ребенок высокого человека, он сразу такой 5 метров в длину.
0: Нет, он не 5 метров в длину, он просто у тебя будет тяжелее и как бы просто более крупным, чем мог бы быть от человека ниже. Так что
1: богатырь
0: вообще,
1: получается?
0: Да, да, да, да, да. Особенно если, например, батя, да, высокий. Знаешь же, вот есть люди, которые весят, ну типа 120 килограммов, а по ним и не скажешь, что не столько весят. Они просто сами по себе не толсто, а именно вот крупные.
1: Угу.
0: Такие
1: плотные.
0: Вот. Ну, наверное, да. И накачанные, и плотные, как угодно. Ну, такие,
1: и
0: короче,
1: кости еще тяжелые.
0: Мощные, да. И вот от такого рожать-то, мне кажется, это вообще можно там... Я видел, сколько средний вес примерно ребенка? 3,5 килограмма?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: По пятере рожат, по 6 вроде. Даже как-то я 7 видел.
1: А это двойня?
0: Нет. Какой там одного такого кабана
1: я
0: просто.
1: Я правильно понимаю, что ты подрабатывал акушером, потому что ты видел ребенка при рождении 7 килограмм.
0: Я просто много сижу в интернете.
1: А, вот смотри, я не знаю. Мы только что разговаривали про то, что полторашки обижаются, что они полторашки, а у меня тут комментарий девчонки, она пишет, от лица всех полторашек мы не знаем, почему так происходит. Даже если я случайно знакомлюсь в интернете с абсолютно случайным мужчиной, в итоге выясняется, что он 180 и 185 плюс. Как это устроено, я не понимаю. Возможно, это для баланса в природе, да? Есть высокий парень, есть низкая девчонка, и они, когда встречаются, у них рождаются дети средненькие.
0: Средненькие!
1: Ну, чтобы дисбаланса не было, и все были средненькие.
0: Знаешь, тут написано, Лена говорит, вообще правда, большинство высоких девушек мечтают о парне хотя бы такого же роста. Я с мужем каблуки не ношу, потому что мне некомфортно, когда он ниже. А мужу-то как? Может быть, мужу комфортно, ему вообще, может, по барабану.
1: Конечно.
0: Абсолютно. Но тоже, как будто бы, ну и что, я видел пары такие, неоднократно встречал, где муж ниже жены, любит друг друга, и все замечательно.
1: Да.
0: Она на пол головы выше, но какая разница? Любовь зла полюбишь и Карлана.
1: Вот она говорит, что не носит каблуки, потому что там муж рядом, и ей не нравится, когда он ниже. А вот кто-то не носит каблуки, потому что их каблук всегда рядом. Такое тоже может быть. И никуда он не денется от тебя.
0: Как хорошо. Вот смотрите, я в детях разбираюсь, да, вот акушером был. А тут у нас главный каблучара сидит. А знаешь что, мы с тобой, мы сидим и так выпендриваемся и хихикаем.
1: Да.
0: Потому что мы сами высокие.
1: А если бы мы...
0: А вот если бы ты сейчас сидел в детском кресле бы параллельно, а не на стуле.
1: То с меня были бы все взятки в лапке.
0: В бустере вот этом, знаешь, как в такси. Потому что тебе нужно было бы пристегнуться.
1: Да.
0: Блин, мы бы, наверное, так не хихикали. А так что?
1: Ну и ладно, жизнь несправедлива. справедливо. Нам повезло больше. Ребят, давайте, короче, еще проверим.
0: Он вообще не расстроенный это сказал, вы слышали?
1: Давайте, короче, соберем общий сбор. Встречаемся в наших социальных сетях. Высокий общий сбор, напишите, какой у тебя рост. Ну и, конечно, полторашки тоже общий сбор, напишите, где вы там.
0: Не вижу отсюда
1: со своих 1.84 м.

0: Реклама.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Залог здоровья – чистота.
2: Порядок в доме – красота.
1: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
3: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
4: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
5: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Новое

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ну все, ребят, допрыгались. Это как в известном фильме. Вы врете. Это не землетрясение. Вы разбудили нечто. Дима Зила в эфире. Короче, у него есть несколько претензий к вашим сообщениям. Дима, фас.
2: Так, подожди. Допрыгались. Кто допрыгался? Людям с невысокого этого роста вообще опасно.
3: Ну, на подводах-то можно.
2: Ну да. Во-первых, точнее, во-вторых уже, то, что вы пишете в чате у нас, в наших соцсетях, это как-то низко все.
3: Факты, согласен, да.
2: Какие-то низкие шутки, какие-то вообще низкие оскорбления, все это... Третье, значит, писали там о том, что...
3: Я могу зачитать.
2: Плюсы быть... ну, давай.
1: Шутки шутками, пишет Нина, но эти долговязые ведущие — жесть. Пробки на дороге — это, конечно, жесть, но для нас, невысоких, есть свой кайф. Ноги на капот и чил. Слабо повторить. Дима.
2: В Матизе, в котором вы, Нина, едете прямо сейчас, слабо. Но если эта машина поболее... то, конечно, вообще без проблем.
1: Нина, смотрите. Следующий вариант. Заходите на кухню и берете кружку с верхней тумбочки, получается, полки, да, без стула. Слабо повторить. Раунд!
2: Мне, знаешь, нравились видосы, где как начинается утро у низких людей. В 6 утра, типа, он разбегается, прыгает в ванну, как будто бы это прыжок с вышки. Потом, значит, бежит обратно в комнату. Это все на уровне плинтуса примерно. Обожаю эти шутки.
1: Блин, мне просто очень интересно, как, где мы свернули не туда. Тема сегодняшнего эфира: насколько рост важен в отношениях и что делать высоким девушкам и низким парням. Ну, потому что есть определенные проблемы в отношениях с такими габаритами. Как это все превратилось во взаимные оскорбления вместе со слушателями? Почему мы сейчас этим занимаемся?
2: Подождите, какие взаимные оскорбления? Вот, кстати, старый мем нашел, значит.
3: Я понял.
2: Известный вьетнамский ютубер сделал операцию по увеличению роста со 163 сантиметров до 170, и там есть комментарий, то есть он делал опасную операцию, чтобы остаться низким.
1: Ну да, 7 сантиметров, конечно. Ну, для кого-то это очень важно. Знаешь, это вот, мне кажется, такие комплексы появляются, когда тебе твой объект внимания говорит: ну, был бы ты хотя бы на 5 сантиметров повыше, и он такой: окей, let's go, я буду на 7.
2: Так, еще один мем, значит, про низких людей. Родители, когда же мы услышим в этом доме топот маленьких ножек? Я начинаю встречаться с девушкой ростом 155 сантиметров. Макс, это твоя как будто бы история, нет?
1: Ну да.
2: Потом, значит, да, шутки про хоббитов. Да, ладно, короче, а мы в итоге, да, мы что обсуждаем-то, я уже забыл.
1: Я тебе только что рассказывал.
2: Мы обсуждаем, точно.
1: Насколько
2: обсуждаем.
1: Важен рост отношений.
2: Вот, очень важен. Есть люди от 180 и кто-то ниже 180.
1: Ну да, люди тоже.
2: А, да?
1: Да.
2: А я не слышу просто, что они говорят. Короче, ты сегодня хороший полицейский, а я...
1: Да, тут просто еще один комментарий, который был, но я расскажу его позже.
2: Ну, у тебя есть еще 10 секунд на это.
1: Ну, просто почему так происходит, что низкие девчонки любят высоких парней? Тут написано, что природа не дура, она не хочет видеть великанов или гномов, поэтому случайным образом скрещивает нас полторашек с великанами.

0: А вот вы помните, девчонки, как вы кайфовали, как вам нравились, да, Иванушки Интернешнл? Так вот, например, Андрей Григорьев Аполлонов 1.90 м. А? Нормальный рост такой для мужика. А если бы Андрей Григорьев Аполлонов был 1.71 м? Возможно, уже не такая была бы сильная любовь к нему.
1: Харизма была бы чуть поменьше, ты на это намекаешь?
0: Кстати, знаешь, чем хорошо быть низким, ну ладно, не низким, ну не низким.
1: Миниатюрным.
0: Миниатюрным мужиком, кстати, да. Нам же говорили, что полторашка, это оскорбительно. Вот миниатюрный мужик, в чем плюс быть им? Я, конечно, не знаю, но ты пришел в зал, только вот понюхал гантели и уже сразу накачан. А когда ты высокий, тебе нужно качаться до неимоверного какого-то, до изнеможения, а толку никакого. А мелкие все какие-то просто мистер Олимпия, накачанные, широкие.
1: Это правда, рычаги просто меньше, короче, поэтому и накачаться проще.
0: Рычаги.
1: Ну, это так называется.
0: Ой, как-то оскорбительно, наверное, да, мы все-таки.
1: Не знаю, мне так не кажется. А что только мы? Вот смотри, я захожу в наши комментарии, и тут Светлана пишет: у меня рост 182 сантиметра, но я нашла себе мужа 190. Мы, правда, развелись. Сейчас у меня есть парень, он 186. Красивая девушка — это высокая девушка, моделька с длинными стройными ножками.
0: Это факт.
1: Красивая девушка — это высокая девушка, говорит так Светлана.
0: Это большие факты, как говорит один мой знакомый. И как это еще, как ты говорил, Макс?
1: Магадан.
0: Да нет, ладно. Большие факты, короче, правда. Длинные ноги, стройные, это супер. Если ты 1.50 м, то просто по умолчанию, к сожалению, у тебя их не будет.
1: Я не знаю, это то же самое, что обсуждать, кошка или собака. Кому-то нравится кошка,
0: конечно,
1: они будут,
0: собака.
1: И они будут просто до безумства. Кошки, кошки. Кому-то собака, это, ну... Рост для любви вообще не помеха. Ну, знаешь, только если в случае, если ты настолько высокий, она настолько низкая, или наоборот, ты настолько низкий, вот это... она настолько высокая, что вы не слышите друг друга. Он не может согнуться, а ты не можешь к нему подняться.
0: Подожди, а как же мем с хомячком, который такой небольшой пихов, пытается запихать банан в себя большой?
1: И что с этим мемом не так?
0: Думайте сами, решайте сами. Но, блин, вот ты бы смог встречаться с девушкой, которая выше тебя на пол головы, на голову?
1: Ну, чисто физически смог бы.
0: Нет, понятно, что любовь, все такое, но не было бы тебе стрёмно?
1: Не знаю, я же не был в такой ситуации. Ну, гипотетически, ну, наверное... Ну, это было выглядело комично. Это выглядело бы комично, это мы бы ловили взгляды прохожих. Но я же работаю ведущим, взгляды прохожих нам нравятся.
0: Ты работаешь нарциссом?
1: Да.
0: Или даже не работаешь?
1: Да.
0: А вот каково встречаться твоей девушке с нарциссом?
1: Каково встречаться? Надо спросить у нее.
0: Вот надо, да.
1: Полин, если слушаешь нас, набери, пожалуйста, Дима, продублируй.
0: 8-495-232-16-32, либо просто напиши Максу. Если он, конечно, прочтет. Нарциссы любят игнорить, кстати?
1: Не знаю. Не, я не говорю. Но у нас есть отведенное время, там полтора часа в день, когда она может написать и звонить.
0: А потом ты обиженный стоишь на сцене, да? Короче, пишите, пожалуйста, и высокие, и низкие. Мы всех любим.
1: И миниатюрные тоже.
0: И миниатюрные, и статные. Какие дылды? Статные.
1: А что, если она позиционирует себя как дылда, ей не писать, что ли?
0: Блин, ну смешно на самом деле, правда, звучит. Вот статный мужчина, да, ты сразу представляешь себе такого в костюме, высокого, например. Миниатюрный мужчина.
1: Есть российский сериал про волейболисток. Как он называется? «Дылды» с Павлом Деревянко. И что, хоть одна актриса из этого сериала обиделась на это, когда стала богатой и популярной?
0: То есть нужен, конечно, сериал «Полторашки».
1: Да, я даже уверен, что он где-то есть. Только на английском переводится как-нибудь по-другому.
0: Ну, кстати, да, неплохая идея.
2: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
3: День спускает закат в метро.

0: Оказывается, сегодняшняя тема вызывает много спорных комментариев, и я хочу сказать, хейтеры, а вы пишите сразу свой рост, пожалуйста, потому что мне кажется, что вы все до 160, потому что, ну почему, ну откуда столько злобы-то, ну что такое? Будьте добрее, вот у нас здесь, вот у людей от 180 на высотах все хорошо, все позитивно, а вы начинаете сразу, а? Что-то там устраивать какую-то суету. Короче, вот пишут, например, о том, что вы нам тоже не нравитесь. А вы — это кто? Вы? В итоге просто, девчонки, вам нравятся какие парни? Если вы, например, до 170, вам не важно, там парень будет такого же роста, как вы, или вы, наоборот, только от 180. И парни, наоборот, тоже. Какие критерии, какие требования? Потому что, знаете, вот сейчас, если заходишь в соцсети, то там помимо заработка, помимо возраста, помимо чего-то еще, обязательно девчонки говорят, чтобы он был там не менее 185, например, не ниже. Как вообще, как происходит это на самом деле?
1: У меня такие ощущения, что люди все не отношения ищут, а что-то покупают. Ну, типа, да, не бита, да, не крашена от 180 сантиметров. Все детали свои.
0: Угу. Пробег минимальный.
1: Да-да-да, не скрученный. Что, дополнительная комплектация. Пояс и шерсть и зимний от мамы. Не все в таком формате.
0: Че вообще иногда в какой-то дед в тебе включается? Какой зимний пояс из собачьей шерсти? На улице тридцатка почти. Это все пояс.
1: Это все кондей, вот, против которого...
0: Из собачьей шерсти. Подавай. Грация высоких девушек неоспорима, но есть и другая мудрость. Невысокие девушки созданы для любви.
1: Да, кстати, многие кто-то говорит. А высокие для работы.
0: Это оправдывают, низкие оправдывают себя, высокие пытаются себя защитить, да?
1: Ну да, конечно.
0: Ну, короче, вот напишите, пожалуйста, какой рост приемлем и разница в росте тоже, потому что пишут, например, я 186, жена полторашка, вместе 28 лет. Ну, это здорово, но не все к такому готовы.
1: Я вот, может, что-то не понимаю. Сережа пишет, какая разница, кто какого роста. В кровати все одного роста. А что значит в кровати все одного роста? Мы же когда ложимся... Вот мы,
0: Максим 30 лет девственник.
1: Ну, нет, я не про это. Вот мы стоим вертикально, да, вот 184. Ложимся, но 184 аж так остался, только не вертикально, а горизонтально.
0: Ты дядя Степа читал в детстве?
1: Да.
0: Ноги клал на табурет. Вот, вот и думай. Вот и думай.
1: Ладно.
0: Не, ну шутка про предыдущую мне понравилась.
1: Не воспринимаю мужчин ниже меня, как самцов. Извините. Олечка, в таких сообщениях надо писать не извините, а извинитесь.
0: Рост какой? Я не понимаю, не воспринимаю. Мужчины аж слюни полетели ниже меня, как самцов. Оля 1.51 м.
1: Но по фоткам как будто все 1.52 м.
0: И просто мужчины ниже 1.51 м, это какой? 7-й класс, наверное. Они еще, в принципе, не готовы. Так что...
1: А может, в этом и шутка, не воспринимая как самцов?
0: Ну, возможно. Короче, пишите. Скоро вернемся. Выходного
2: я... Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的.
5: Шутки кончились.
3: Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的.
5: Шутки кончились. Китайский

0: Ливерпула. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, маэстро Дмитрий Лапиков здесь со мной на связи. Сегодня мы обсуждаем темы роста в отношениях, кто кому подходит, ну и у наших слушателей, у многих подгорает, мы прямо сейчас читаем сообщения, и это прям на самом-таки деле, ну, тревожный звоночек, не хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя как-то
1: почему?
0: Не так.
1: Подожди, кого мы обсуждаем? Мы осуждаем низких людей в 2 часа уже.
0: Все, он не хочет, чтобы это пожарище куда-то уходило.
1: Потому что ни одного негативного комментария от людей ниже 180 сантиметров мы сегодня не получили. Только кто-то снизу там что-то
0: говорит,
1: мягко говоря.
0: Я хочу немножечко разрядить обстановку, и нам нужно всем успокоиться. Знаю метод один, вот недавно прочитал. Старые фильмы реально могут успокаивать. Психолог рассказала, что пересмотр знакомых фильмов и сериалов помогает снизить тревожность. Мозг уже знает сюжет, не ждет неприятных сюрпризов, никаких скримеров не будет и быстрее возвращается в состояние безопасности. Ну, примерно с такой же историей психологи советуют, если вы хотите по-настоящему отдохнуть, то летите в тот же отель, в ту же страну, где вы уже отдыхали, где вы не получаете новых эмоций, вот нету никаких всплесков эмоциональных, вы приезжаете, все скучно, все вяло, вы на лежаках, и поэтому вы можете отдохнуть. И вот пересмотрите старый фильм, чтобы немножечко успокоиться от всех тех выкрутасов, которые сегодня делает Лапиков в нашем эфире. Он уже уверен, прямо сейчас гуглит очередную научную статью про низких людей, которая доказывает, что они что-то там делают не так.
1: Нет, я знаю, что, короче, сообщение не нравится от Алексея. Я 160, бывшая жена была выше на 16 сантиметров, всегда девушки были выше, маленькая собака до старости щенок. И самое главное, Алексей, у него фотка стоит, там банка размером, я не знаю, у него бицуха просто, ну, с мою голову-то точно. Ну, то есть Алексей, фу, какая разница, что он 160 ростом, он 160 в ширину.
0: Одни параметры меняют другие.
1: Я тебе говорю просто. Зато вот низким накачаться удобно. Вот да. Это ваш плюс, реально. Вот вы просто взяли гантелю 2 килограмма и все. Бах-бах, и огромный бицухи, как у этого Шварценеггера.
0: Ребят, я бы не покупал абонементы у этого фитнес-тренера. Мне кажется, там немножко все сложнее, конечно же.
1: Да, реально.
0: Да, но ты, получается, обесцениваешь сейчас упорство и занятия спортом людей ниже 150 сантиметров. И 160.
1: Я не понимаю, ну правда, кто вообще, вот люди ниже 150 сантиметров, вам к какому уроку в понедельник, вот знаешь? Ну просто, ну, не так же много все-таки людей.
0: Да нет, в Японию слетай. Там же все очень невысокого роста.
1: Хорошо, ладно, обязательно.
0: И потом вернись, расскажи домашнее задание, как изменилось твое мнение относительно. Мне по барабану, кто какого роста, но просто у людей действительно есть различные принципы, различные стереотипы и все в таком формате. Вот и обиды.
1: И обиды. Вот, короче, свои обиды все пишите мне. Максимка вас защищает.
0: Договор.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй, выходного шоу. Макс Стахов, Дмитрий Лапиков. Давайте немножечко оторвемся от нашей темы. Мы обсуждали рост и перейдем, конечно же, к музыкальным новинкам, которые у нас выходят каждую пятницу. Я отобрал целых 3 для того, чтобы мы сейчас могли послушать припевы. Дима разберет их в своем стиле. Он у нас музыкальный критик, я его назначил. А потом мы проголосуем все обо всем об этом в наших социальных сетях. Трек, который наберет больше всего голосов, мы послушаем полностью от начала и до конца. А нашим участникам, конечно же, желаем высоких мест в чартах. Окей, поехали. Первый молодой человек, который представлен вам. Доус его зовут, и новый трючок называется «Стрелки».

0: Я не нашел информацию о росте Доза, но так как я был на его концерте давно еще...
1: То?
0: Лайк.
1: Нравится тебе, да?
0: Да.
1: Несмотря на то, что в конце он говорит, а мне это не нравится.
0: А мне нравится.
1: Хорошо, вы разделились с Доусом, а мы двигаемся дальше. Следующий представитель. Миш Конфузова зовут. Многие его знают по треке «Гра-то-то-то-то». Но мы двигаемся дальше, и он пишет новое музло. «Автопарти». Настроение после вечериночное. Не могу понять.

0: Некоторые источники пишут, что у Миши рост 170, некоторые 179.
1: Это много или мало 9 сантиметров?
0: Вот да, кстати. Напишите, пожалуйста. 179, он уже считается очень высоким, если, например, это оценивают люди, которые 170 ростом.
1: А что думаешь по треку? Автопарень?
0: А, нормально, хорош. Mm-hmm. Я сегодня по-другому оцениваю.
1: Я понимаю.
0: Я понимаю.
1: Следующий молодой человек — это Фогель. И пока все малышки скучают и ждут Макана из армии, Фогель его нейм использует в своей песне. Север Юг, слушаем.
2: Мы же видим с тобой один и тот же закат, пускай ты немного попозже. Обещаю, это последний раздельный, следующий.

0: А где Макан-то?
1: А он в куплете. А для того, чтобы послушать Макан, нужно голосовать за Фогеля. Итак, три исполнителя. Доуз, Конфуз, Фогель. Прямо сейчас встречаемся в наших социальных сетях. Голосуем. В конце часа поставим тречок. Один из победителей целиком.
0: А вот, кстати, Фогель написано 178 рост. Короче, Макс нашел три новинки до 180 сантиметров.
1: Ну, пацаны реально не особо высокие. Ну, нет, хрен, 180. Но это мой рост в целом.
0: 179.
1: Ну, какая разница?
0: Большая.
1: Ладно, как скажешь.
0: Знаешь этот мем, где парень типа 179, а рядом с ним стоит 181, всего лишь 2 сантиметра разницы, типа такой огромный, а при этом тот, который 179, у него написано в футболке Big Boy.
1: Big Boss.
0: Поэтому, ладно, а так, кстати, Макс, дальше твой друг будет, Джиган, у него какой рост?
1: Я не знаю, 187? Не, я пошутил. Наверное, 179.
0: Так, быстро, быстро, быстро. Джиган, рост 172. Короче, вы не забывайте про наши соцсети. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Вот. По поводу темы и вообще по поводу роста.
1: Спасибо!

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: Привет-привет, здравствуй, выходного шоу. Макс Астах меня зовут, здесь маэстро Дмитрий Лапиков. Немножечко отойдем от темы. Вот мы все так восхищаемся искусственными интеллектами, различные картинки делаем, да, кто-то в творчестве это использует, особенно музыканты, которые... А вот Шаде, она танцует под Шаде, Мот, Хчо и Бай Индия приходили к шоу 1+1, Калинину и Рай Трауну, и рассказывали, как вообще через Суна, через музыкальную программу он помог им создать этот шедевр. Но есть и обратная сторона, вот, например, россияне обманывают продавцов на маркетплейсах с помощью искусственного интеллекта. Они генерируют фото бракованного товара и требуют вернуть деньги. И там не сразу заметно, только если приблизишь и видишь, что на банке текст искусственный интеллект же не воспроизводит в точности, он там какие-то иероглифы периодически фигачит. Но адвокаты уже рассказали, что можно наказать таких злоумышленников. Сначала им нужно вернуть деньги, а потом подать в суд и схлопотать их по полное число. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны.
1: Недавно, суд по первое число просто мне вспомнилось, недавно, значит, футбольный клуб Уфа не смог прилететь в Владивосток из-за закрытого аэропорта, и им присудили технарь.
0: Да.
1: Что как бы вообще не есть хорошо, да. Не по-джентльменски. И,
0: как быть джентльменом?
1: И юристы Владивостокского клуба, ты знаешь эту именно историю? Юристы Владивостокского клуба в суд, когда там, ну, вот это разбирательство началось, они принесли заявление или объяснение, или что-то, как это правильно называется, документ, в общем, где описаны аргументы, почему технарь должен быть 100% присужден.
0: И что там?
1: И там текст написанный ИИшкой 100%, это видно, прям такие формулировки, знаешь, там были. То есть вообще спокойно люди пришли в инстанцию, которая занимается разбирательствами с ИИ, сгенерированным текстом, и все.
0: Кринж.
1: Вообще по полной программе. Так я еще недавно видел рилс, где учительница проверяет домашку, и там ответ написан. И под каждым ответом: хочешь, я покажу тебе другие варианты решения задачи? И он все это переписал невнимательно.
0: А, даже настолько?
1: Да, ты... Ой, когда списываешь и не умеешь списывать.
0: Только как в меме, главное не списывай точь-в-точь.
1: Ну вот да.
0: Ты мне сказал про искусственный интеллект, вот я сейчас гуглю, точнее в чат GPT пишу, почему высоким мужчинам нравятся...
1: Высокие мужчины.
0: Низкие девушки. Интересно, почему так происходит. Это универсальное правило, это скорее сочетание биологии, психологии, культуры и личных предпочтений. Контраст роста воспринимается как привлекательный, есть социальные и культурные стереотипы, а также ощущение заботы и защиты. Редкость идеального совпадения по росту. Угу. Если мужчина очень высокий, статистически ему чаще будут встречаться девушки ниже, чем он, или одинакового роста. Ну, короче, понятно.
1: Но это откликается тебе?
0: Да.
1: Это по факту все так и есть, все. Но на самом деле?
0: Я просто мужчина очень высокий.
1: Понятно.
0: Все.
1: Вопрос? Ладно, нам надо будет... Вопросов нет, надо будет почитать, надо. Почитать еще комменты, успеть?
0: Да.
1: Но после суперновинки от Сережи Лазарева.
0: Договор.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-36К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. Угрозь 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.

0: Итак, тема, которая сегодня не оставила равнодушным никого, кто ниже 170 ростом.
1: Ну и что там?
0: Ну и что там? Много комментариев, которые... Ну, не все, конечно, довольны остались.
1: Но очень многие меня удивило, что меня, что очень многие пишут, зачем вообще про это говорите. Люди родились вот там низкими, люди родились высокими, они ничего с этим не могут сделать, а вы обсуждаете такую достаточно личную тему. Ну, я же никому в штаны не лезу, ну, просто про рост пообщались. Чего тут личного-то такого? Или я не прав?
0: Или ты забыл? Или ты не знал?
1: Может быть и такое. Есть что дополнить, Дим?
0: У меня нет чего дополнить, потому что я вот почитал комментарии. Они делятся на два лагеря, значит.
1: На первый, каких?
0: Первый это, да, высокие, это круто. Второе, ведущие козлы, ведущие уроды.
1: Угу.
0: Hello, people, мои 170 никогда не были проблемой для барышень от 150 до 185. Харизмы надо брать. Вот это как подыток.
1: Ну, окей, еще раз подытожу. Можете встречаться вне зависимости от того, какого вы роста. И даже если он высокий, а она низкая, это очень отличный тандем совместной жизни. Она, он все с верхней полки достанет, она все с нижней. И вот так, вы знаете, зачистили все помещения. Мне кажется, у нас уже время подходит к концу. А это значит, что можно потихонечку прощаться. Тем более, что и итоги нашего шоу музыкального мы можем подвести. А музыкальные новинки каждую пятницу они выходят. Я выбираю 3 трека. Сегодня у нас был Dolls, сегодня у нас был Confuse, сегодня у нас был Фогель. Да, 3 классных исполнителя с новыми песнями. Но в нашем шоу, к сожалению, победить может только один. И я прямо сейчас захожу к нам в социальные сети. И тут написано, что Confuse с его новым треком Автопари не победил. Увы и ах. Dolls, Дим, на твою радость или на беду, тоже скажу, что не победил. Всего лишь 34% у него. А вот Фогель с треком «Север-Юг» 48% занимает первое место. Наверное, потому что я сказал, что Фогель там упоминает Макана. И все такие, Макан, давно мы ничего не слышали о нем, и никто о нем давно не говорил. Кстати, действительно, какое-то затишье стало в последнее время. То он ушел в армию, то он там пол роты починил, какой-то ремонт сделал, то он сходил в увольнение и записал за Джаконом, по-моему, трек, и все, и больше никаких новостей.
0: Ну и ладно, осталось-то немного, когда там осенью уже вернется, ну как да. Дропнет сразу альбом.
1: Как Дрейк.
0: Как, сразу как, 3, да?
1: Дрейк выпустил в эту пятницу сразу 3 альбома. А мы не будем затягивать, меня зовут Макс Астахов, Дмитрий Лапиков с вами остается, это выходное вот. Шоу.
0: Знаешь что? А представляешь, он дровнет альбом с Любе, например.
1: Классно будет. А сейчас слушаем Фогеля, трек «Север-Юг».

ты сон, либо я просто слишком влюбленный дурак. И взрослеть уж пора, но дышу лишь тобой. По-другому никак. Съехал с обочины навстречу фарой мне два огонька. И не только Макан катит ночью в Ростов. Московская область.

Я, если честно, искал отношения. Вечно деловой, тусовки, движения. Вечером родной, доску свой, искажение. Утром понимал, что тут родных уже нет. Из всех моих поездок максимум ехал кукухой. Из гляда спорю, кто быстрее перегорит. Падал пьяным на диван, чтоб никогда не падать духом. Такая вот история, жизнь без любви.

0: Реклама.
1: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь район, новое — это

0: www.radio.ru.
1: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты же

Наслаждаемся суперхитами и суперновинками. В ближайшие 20 минут множество артистов. Даже перечислять не буду. Начнем с Айсгергерта и Зиверт. Всем субботы. У микрофона Дмитрий Лапиков.

Привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Услышь весь район, новое, что это...

0: Это Джамбуля, Николь, их суперхит «Танцуй», с которым они просто ворвались. Ну, почти как Шаде. Ладно, дальше что у нас ждет? Димбилан, Мари Краймери появится, Винтаж с новинкой «Малахит», а также Дэвид Дамьяна, Ольга Серябкина и Ани Лорак. Дождись.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014 в Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-029-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Дэвид Дамьяна, Born with a Broken Heart, и я думаю, что это речь про нынешних зумеров, которые вот, ну, 100% с разбитым сердцем родились, особенно когда родители не заплатили им соточку, я имею в виду 100 тысяч рублей, за окончание школы. Короче, новость. Большинство зумеров ожидает подарок от родителей минимум... в этой новости до 500 000 рублей, но я видел другой источник, типа 100 тысяч рублей. Почти половина родителей заявили, что уже получали такие намеки от детей, однако каждый второй готов сделать подарок денежный, но на меньшую сумму. Вот, родители, скажите, пожалуйста, вам детишки ваши намекали за то, что, о том, что они хорошо окончат школу, и вот от вас деньги. Я вот в свое время только ремня мог получить, мне кажется, за такие намеки.
1: Реклама. Ммм, как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситно. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Радио.ру.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Аня.
0: Радио.ру.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа Вин.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Я в последние несколько дней этот трек послушал больше сотни раз, мне кажется. Это 2011 год, Бандерас, «Не вспоминай», лирическая история. Не вот это вот веселое, когда про красивую жизнь, Columbia Pictures, а как-то, не знаю, что-то в этом есть. Мы движемся дальше. После небольшой паузы услышим еще «Крем-соду», «Джонни», «Леди Гагу», «Филатов и Кэрис», а также «Хамали и Наваи». Оставайся на волне нового и отличной тебе субботы.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-29-68. Категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
14: Новое радио.

0: Не успела вторая часть «Дьявол носит Прада» выйти. Мэрил Стрип заявила, что, что хочет, чтобы Леди Гага сыграла главную роль в «Дьявол носит Прада 3», если третью часть будут снимать. Те, кто посмотрели вторую, скажите, пожалуйста, как вам? Напишите свою рецензию, ну хотя бы так, просто понравилось, не понравилось, потому что я не ходил, признаюсь. Но слышал, что как-то вот все хорошо, но концовка расстроила, разочаровала даже. Не знаю. Слушайте, поэтому нужно ваше мнение, а так, конечно, ну, не знаю, как будто бы героини главной нет, а вот одной из, почему бы и нет.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинас Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супонэр.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

tokyo.ru.

Ну, конечно, хотелось бы, чтобы время тянулось помедленнее, потому что выходные, первый день, суббота, все-таки вечер, хочется вот, чтобы он прошел. Ну, как-то хорошо. Мы поддержим. Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь «Новое радио».

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Новое. Это мы.
9: Всем привет, с вами Хама Лейновоис.
10: С вами Анет Сай.
11: С вами Рамиль.
12: С вами группа Добро.
13: Всем привет, с вами Звонки.
14: Всем привет, это Арти Касти.
15: Это Филатов и Кэрос.
16: Это Сани Эсте.
17: Это Сергей Лазарев.
18: Всем привет, меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, с вами Джонни.
20: Новое радио. Новое радио.
21: Присоединяйся погромче.
22: Юрадио.ру.

0: Лирическая история от Димы Билана под названием «Часы» прямо сейчас в эфире нового. До конца этого часа появятся и более веселые работы. Разные, разные. «Лолита» на «Титанике» уже хорошо. Новинка от Алекса Лима будет. Также не лето. Появится «Ираклий Перцхалава» с каплями абсента. Ну, для вечера до субботы. Ну и после небольшой паузы сразу же «Серябкина».
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти «Фрэш-ток».
2: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.

0: Это не лето, доброе лунное. Прямо сейчас в эфире нового. И на этой ноте прощаемся с тобой. Дмитрий Лапиков был за старшего всю субботу. И оставляю тебя в компании суперхитов, суперновинок, конечно же. А также ЧБР будет в повторе. Потом в 9 часов по Москве при Party by M. Hustler. То есть, ну, в субботу мы, как обычно, тебя спонсируем самыми жаркими треками, чтобы максимально твой вечер разнообразить. Ну, а мы услышимся завтра. Все, пока-пока.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: мной.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! Если что, это не повтор. Мы реально вернулись по-настоящему. Все в режиме on-air, онлайн. Мне так радостно, наконец-то, прийти на работу. 12 дней отпуска. Что это было вообще? Непонятно. Вы слушаете новый радиопроект «Что было раньше?». Меня зовут Эви Маэстро Усишкин, мастер-гений.
2: Столько всего произошло.
1: А ты что-нибудь вообще говорил?
2: Пока еще я ничего не говорил, потому что я сам еще перевариваю. Как говорится, я взрослый дедушка, да, но молодой отец.
1: Вот, ну как-то...
2: Ну что, ну надо сказать, что в день радио 7 мая стал папой.
1: Он сказал это! Ребята, мы все поздравляем Усишкина, потому что Усишкин батя. На свет в день радио, как это? Вот у двух радио... Магнатов хотел сказать, чё к чему вообще.
2: Очень неплохо.
1: Почему бы нет?
2: Бы, конечно, да.
1: В день радио появился прекрасный новый человек на этот свет. Представляете? Это вообще умилительно. А я даже уже видела фотку, и мне захотелось плакать. Как я очень радуюсь, правда. И поэтому все можете писать поздравления. Вот такой вот у нас Усишкин тихушник. Но в этом и прикол, что очень долго что-то держится в тайне, а потом тыдыщ, и Усишкин у нас оказывается батя.
2: Есть такое, и мы поэтому сегодня решили воспользоваться заготовочкой, уже такой лежавшей, настоявшейся, которая называется «Семейный плейлист». Госпожа Белицкая его давным-давно составила. Но, ребятушки, кружок в телегу записан,
1: через 2 секунды, ребят, дропаю пост. Да. Туда же кидайте все свои добрые, приятные слова. Скучали, не скучали, поздравляйте со всей силы. И идеи, что вы об этом думаете. Подразумевается, что мы будем слушать треки, которые были созданы вот какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бабушки, дедушки, весь замес, все вместе. Вот что-то вспомнится, если вам, кидайте, мы с удовольствием послушаем.
2: И начнем с неочевидного. Есть такая группа, в Штатах давным-давно она появилась, называется «Семья Келли». И там 11 только... В общем, там одни родственники, там все родственники. Там дети, дяди, тети, 12 человек всего. Да-да-да, и все они еще и выглядят примерно одинаково. То есть никогда в жизни не подумаешь, что это могут быть не родные братья и сестры. Так вот, может быть, вы знаете эту песню, может быть... Да, скорее всего, знаете, сейчас распакуются воспоминания, как говорится, свет далеких планет. Кстати, да, мы могли бы ее и в космический плейлист добавить, тут про любовь с инопланетянами, но сыграет сейчас тоже вовремя.

0: Вот такой вот начало. Довольно симпатичное, я считаю.
1: Все забыли писать о том, помнят они эту песню или нет, потому что все отвлеклись на поздравление тебя, а мне очень это нравится. Я планирую вообще теперь каждый день об этом говорить.
0: Друзья,
1: пока
0: спасибо.
1: Нам не надоест, мы будем праздновать. Знаешь, когда рождается ребенок, мне на самом деле непонятно, почему в какой-то определенный момент мы перестаем считать по месяцам. Почему? Я вот хочу знать, что мне 30 и месяц. Звучит прикольно.
0: Ну да, 24,5 года некоторые говорят.
1: Ну, понимаешь?
0: Но еще, знаешь, что меня больше всего раздражает? Вот есть эта песня дурацкая, русская какая-то, блин. Ой, ну сейчас я начну говорить, и ты вспомнишь. В общем, разные рилсы публикуются в соцсетях.
1: Так.
0: Мне 40, но я выгляжу на 16. И там вот это вот, и ты такой, да как, с чего ты взяла вообще, что ты выглядишь? Или там ты из чего взял, что ты там какой-то прям моложавый?
1: Да.
0: И вот этот тренд какой-то под вот эту вот дурацкую песню.
1: Не про Бервулф ли ты говоришь?
0: А может быть и про нее.
1: Зажечь огни земли.
0: Да.
1: Но она такая воинственная. Я вообще не вижу связи между тем, что снимают под эту песню и этой песней. Поддерживаю каждое твое высказывание.
0: Да, спасибо. Еще под Макана можно подобное выкладывать. Это ни в коем случае не в укор исполнителям.
1: Ни за что, никогда.
0: Дело в том, что любую классную песню можно, блин, настолько замурыжить, что она вот начинает казаться чем-то там вообще супер некрутым. Но сегодня у нас исключительно крутанские песни.
1: Да, мы сегодня слушаем семейные связи. Я написала в посте фразу: треки, которые были созданы родственниками, родственные связи привели нас к музыкальным шедеврам. Понимаете?
0: Да.
1: Вот что я имела в виду.
0: Да. Вот смотрите, есть песня замечательная и прекрасная. «Мечты Калифорнии», да, «Сны Калифорнии», «Калифорния Дримин» и так далее. Написали ее, значит, создатели группы «Mamas and the Papas». Исполнил сперва один чувак, потом, значит, это все... Ну, в общем, не суть, неважно. Они сделали ее знаменитой, миллиард каверов примерно и так далее. Чем любопытна группа? Что четверо участников умудрились, будучи парами, поменяться парами... Потом нарожать кучу детей. У них там, по-моему, 11 в общей сложности. И все эти дети, в том числе, стали потом музыкантами. То есть такая вот династийная. Но мы сейчас послушаем вот эту самую песню, которую все прекрасно знают. И от нее к другим семьям метнемся. Вот такие вот мы сегодня. Красивая.
1: Очень красивая.
0: Очень красивая. Есть плейлист на новом радио сегодня такой.

0: Красиво, красиво. Продолжаем. Итак, я хочу сейчас эту же песню в исполнении группы Beach Boys кусочек поставить.
1: Пожалуйста,
0: маленький.
1: Не против? Можно? Тебе все можно. Тут Алина Кофман не может сконцентрироваться, чтобы песни подбивать дебет с кребетом, так сказать. Сидит в слезах, радуется за старину усатого.
0: Старина усатый. В общем, Beach Boys. Ее перепели уже в конце 80-х вот таким образом. Группу Beach Boys в наших краях не то чтобы хорошо знают. Вот.
1: Мне кажется, эту,
0: эту песню знают
1: слышать
0: все, даже не хуже, чем предыдущую, да. Так вот, что интересно, что дочка создателя группы Beach Boys вместе с дочкой создателя группы The Mamas and the Papas стали тоже группой. Вот. И казалось бы, на детях гениев гены отдыхают. Но в их случае получился очень симпатичный ансамбль. Вот давайте послушаем кусочек, буквально как звучали дамы. Они взяли по фамилии буквально своих родителей, назвались Wilson Phillips.

До отечественных династий тоже обязательно доберемся. Вот. Ну а сейчас я просто малюсенький кусочек хочу хоть раз в жизни поставить все-таки, ну, эксклюзивную совсем уж песню. Опять же, Beach Boys, как у них переливались голоса. А где еще я эту информацию расскажу? В общем, там несколько братьев. Beach Boys у нас сегодня плейлист все-таки, да. И эти братья, они жили с очень лютым отцом. Ну, 50-е. Папаша такой прям суровый, все дела, депрессию прохавал. И чтобы его успокоить, чтобы он никого бить не начал, они пели. И у них создалась уникальная полифония голосов. Вот, ребят, вот так вот.

0: Ну и хватит, пожалуй.
1: Ну
0: да?
1: Ты вообще, что, и что это такое? Ни туда, ни сюда, так чисто.
0: Ну, я
1: пальчик один большой окунуть, водичку проверить температуру.
0: Ну, надо все-таки таких поузнаваемее песен.
1: Ладно.
0: Группа Bee Gees. Там три брата с трепетным фальцетом. Я всю юность думал, что эти женщины...
1: Девчонки.
0: Что это девчонки, да, какие-то там супер-мега. А оказалось, что эти пацаны раздали такую лихорадку субботнего вечера, которая не только Джону Траволте ноги подкосила, но еще огромному количеству людей на всей земле. Вот, но я думаю, наверное, нежную песенку поставить,
1: ну, давай,
0: из этого репертуара.
1: А настроение такое.
0: Настроение вот такое. Вечернее. Да, все-таки в пятницу она бы пободрее, да?
1: А у нас сегодня только вторник.
0: У нас сегодня только вторник.
1: Да.
0: Поэтому,
1: и после долгих,
0: да,
1: выходных
0: раздаем.
1: Мы плавно вливаемся. Красиво.
0: Кстати, у Гиббонсов был еще один брат, но он с ними не пел. Четвертый уже. Прикинь, семейство, да?

0: меня рука не поднялась.
1: Нет, слишком хорошо, чтобы обрезать.
0: Садануть по этому супертреку, да. А, мы сегодня слушаем треки семейных исполнителей.
1: Вот родственники, знаете, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Но да, это ложь, потому что они все сегодняшним плейлистом доказывают, что все родственники хороши, все к месту, все талантливы, но мы будем слушать только таких.
0: Да, мы еще доберемся до братанов, которые друг с другом в одном поле, а точнее, руки друг другу не подать.
1: Ну, не будем об этом.
0: Ну, не будем об этом. Но до них мы тоже доберемся. Да, исключительно про мозг сегодня. Кстати, если вы сейчас слушаете вот уже 20 минут проект, что было раньше на новом радио, и говорите, да сколько ж можно это старье слушать? И вот я вот делаю музыку, да я такую музыку делаю. Да я просто, что вот ее стоит только услышать, так вы просто все тут просто с ума сойдете. То, ребят, мы к вашим услугам точно так же. Проект Музыкастинг уже вот прям вот уже вот пришел. Поэтому подключайте сейчас вот детали и...
1: Камон.
2: Что было раньше на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Радио.ру. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, мы продолжаем в проекте «Что было раньше». Мы сегодня слушаем семейные треки. Сразу поясняю, это треки артистов, которые, помимо того, что являются талантливыми, также являются какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бывшие. Все сюда, все подходит.
3: Дядюшки, деточки и так далее, и так далее. У меня телефон немножко взрывается от сообщений.
2: А еще, да. А что, друзья, мне никто не запретит. Он не будет больше об этом говорить, потому что он тихушник. А я просто, если вы только подключились, скажу, а у нас Осишкин теперь батя. А у Сишкина вообще-то человек маленький, новенький.
3: Прекрасная девочка,
2: и
3: да.
2: 7 мая в день радио, и получается, что это тоже своеобразный семейный коллаб.
3: 100% семейный коллаб, может, мы еще споем в обозримой перспективе.
2: Ваш лучший фит.
3: Да, да,
2: на данный момент.
3: База. Ну все, ладно.
2: Ну все, все, да, да.
3: Спасибо большое за поздравления. Так вот, слушаем сейчас семейный дуэт, который в творческом плане просуществовал даже дольше, чем в семейном. В 85-м году, представляешь, кабаре-дуэт «Академия» появился на свет.
2: Но это было супер.
3: Это
2: мне вообще
3: супер,
2: кажется, что
3: да.
2: Это настолько прогрессивно и юморно было.
3: При этом Лолита успела дважды замуж выйти, перед тем, как третий раз уже выйти за Александра Цикало, продолжить с ним совместный бизнес, так сказать. И даже после расставания, как ты сейчас прочитала,
2: да? Да-да-да, я знаю, что все права... Лолита спокойно может исполнять любые треки, которые она хочет с кабаре-дуэта «Академия». Просто, знаете, часто вот эти запреты включаются. Все-все-все, мы больше не друзья. Здесь такого нет. Все по-любому.

0: кринжовую концовочку не хотел обрезать, но просто это атмосферный дуэт, и уже больше 20 лет эти ребята никогда вместе на сцене не появляются. Ну, в 2006-м, окей, там был у них небольшой...
1: Замес,
0: да. Но сейчас мы продолжаем слушать проект «Что было раньше» на Новом радио. Меня «Семейные узы».
1: Больше пугает, что это так давно был, 85-й
0: год. Представляешь?
1: Кажется, что... Я-то откуда вообще знаю, что недавно?
0: 40 лет назад!
1: Но это очень давно!
0: Хотя посмотри на Лолиту и посмотри на Александра Цекало.
1: Все прекрасно.
0: Да.
1: Лолита вообще наша слоняра.
0: Ой, просто
1: лучше.
0: Да, мама, не горюй. Вот. Несмотря на то, что толстый я, да?
1: Ну вот почему ты именно эту строчку?
0: Классная строчка, ну а что?
1: Ты дурила картонная.
0: Да.
1: Двигаемся дальше.
0: Вот кто
1: не
0: тоже не меняется абсолютно.
1: Российских исполнителей.
0: Это мужчины из Горького. Братья Крестовские. В прошлом году на юбилей Нового радио они планировали опоздать.
1: Они не планировали
0: Точнее,
1: опоздать.
0: Как, они не планировали опоздать, но самолет их немножко задержался.
1: Да, они очень боялись опоздать.
0: Да, и, не дожидаясь музыкантов, весь свой бэнд, они скаканули на свои мотоциклы и в Лужники прямиком, соблюдая правила дорожного движения.
1: Обязательно. И это было очень мило, потому что действительно должны были быть музыканты. Они позже подъехали, но просто вдвоем. Никаких сценических вот этих образов. Гитарка подключили. И пели, и вся вот эта аудитория многотысячная, было 100 тысяч человек, на секундочку, в прошлом году, пели хором песни группы «Ума Турман», потому что это, конечно, невозможно.
0: Караоке по-нижегородски.
1: Приветствую.

0: Я сообщения не читаю, ищу песни, подбиваю и так далее. Но Эвечка сейчас очень смешно ее прочитала. Выпустите мужа из машины. Что-то такое было.
1: Его
0: да?
1: дома песик ждет. Ребят, пожалуйста, погуляйте с собачкой. Я вам напоминаю, что вы можете подключиться к интернет-вещанию всегда. Но мы, конечно, за то, чтобы вы сидели в машине и никуда не выходили, потому что нам очень радостно. Я напомню, если нет сообщения о том, что вы не можете выйти из машины, нам приходится удалять выпуск. Но хорошая новость, что мы ни разу этого не делали, потому что каждый раз есть такое сообщение. Вот такие вот мы молодцы.
0: Да, ребяшки, сегодня слушаем «Семейные узы», треки исполнителей, которые так или иначе связаны друг с другом не только фамилией, но иногда еще и кровным родством. Так вот, да, и группа «Cranberries» нам известна, конечно же, благодаря их потрясающей вокалистке.
1: Было, было, было.
0: Да, но все-таки изначально группа-то создавалась...
1: Братаны. Братья. Майк Хоган — бас-гитара и Ноэл Хоган — гитара. Дальше там еще куча других людей. Все они молодцы. Ирландская рок-группа, созданная в 1989-м.
0: В 89-м. Так вот, мы, наверное, не будем уж самую такую, да, известную песню крутить. Надо немножечко неочевидного
1: вот,
0: добавлять.
1: Вот, я люблю добавлять то, что обычно в проекте, что было раньше, помимо каких-то громких хитов, которые все вот так вот рады всегда слышать, мы добавляем что-то такое, что вы, возможно, не слышали или слышали один раз в жизни, чтобы нам вспомнили или полюбили заново. Вот один из таких вариантов.

0: умеет с гитарками обращаться. Проект, что было раньше на новом радио. Рагуша.
1: После большого перерыва продолжим. Как раз успеете сходить по всем своим делам. У вас 3 минуты.
2: Что было раньше на новом радио. Калинин и Райтраун.
3: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
4: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
3: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
4: Так это, да, и на него автобус упал.
3: В ту же секунду.
4: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
3: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
4: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
3: Мне скинули вчера Ваське.
4: Я еще вот демотиваторы использовал.
3: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
4: Вайны?
3: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
4: Я пока в перископе сижу.
3: А, да, ты в перископе?
2: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Новое радио.
5: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Бау, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем семейные треки. Треки, которые появились на свет из-за того, что родственники решили послушать друг друга и явить себя миру.
7: Как ты складно-то все это делаешь.
6: Братья, сестры, мужья, жены, дяди, тети.
7: Да-да-да, все так.
6: Семейный замес привел к тому, что не только родственники, но и подарили миру действительно какие-то музыкальные шедевры. Вот так.
7: 100% и прям такие направления полные, которые стали своего рода культурным кодом. Я сейчас говорю про ребят из Асбеста.
6: О, как.
7: Братья Самойловы. Ну и, конечно же, не вдвоем они работали, но тем не менее, когда старший Вадим создал Агату Кристи со своими ребятами одногруппниками.
6: Ну и одногруппниками вполне себе.
7: Ну и одногруппниками вполне себе, да. Он попросил у младшего, значит, блокнотик с его текстами, стихами. И такой: чувак, тебе к нам. Вот. Ну и, соответственно, потом в стихи Глеба Самойлова пел, ну не знаю, полмира.
6: Да.
7: Ну сколько у нас? 300 миллионов русскоязычных людей-то есть минимум. И каждый из них хоть одну песню-то знает. Так вот, ребятушки, покуда творчество Агаты Кристи сложно...
6: Как ты ловко,
7: да.
6: Аккуратно. Не все легко воспроизводится.
7: Не все легко воспроизводится. Мы решили немножечко такого... вайба.
6: Неочевидно законного.
7: 100% законного, потому что позорная звезда, ну, пожалуйста, позорная звезда. А что
6: ну,
7: такого-то?
6: Все
7: да.
6: Нормально.
7: Куда она влечет? Ну, явно к чему-то возвышенному.
6: Альбом, дайте реакцию, если вы рады.
7: Кстати, да.
6: Пост вы можете найти сами.

0: Обожаю эту историю, когда они приехали в Монако получать премию MTV Europe Music Awards в 96-м году. Потеряли свои смокинги, ну, потому что их куда-то там доставили, неизвестно куда, то ли украли, и все у нас... И они в трико спортивных, значит, в рубашках, такие саратовские, екатеринбургские, ну, свердловские, хотел сказать. Ребята приходят, thank you very much. Вот, а потом, как они рассказывали об Самойловых, фоткались с разными там, ну, селебрити и так далее, и у них еще и фотоаппарат сперли. В итоге они, в общем, без воспоминаний остались.
1: О, это очень
0: тех
1: грустно.
0: Событий. Зато
1: это
0: сами просто у всех на подкорке всегда звучат. Мы сегодня послушаем еще много разных братьев. Некоторые не общаются, да, как братья Гримм, например.
1: О, как ты! Я клянусь, я думала, что ты сейчас их поставишь, и это подводка к ним.
0: Нет.
1: Но они будут, конечно.
0: Ну, они будут, да, несомненно.
1: Это супер очевидно, ожидаемо, мы не сопротивляемся.
0: Не сопротивляемся, с удовольствием послушаем какой-нибудь хитял. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать братьев, которые тоже больше 10 лет не общались. И когда в прошлом году решили, ну давай, чего,
1: ну, так, ну
0: сыграем
1: ну,
0: немножко, да. И в итоге они собрали там штук 50 стадионных концертов, билеты скупались буквально за считанные часы.
1: Да
0: там
1: какие
0: даже не
1: часы,
0: дней.
1: Мне кажется, там вообще не было шансов урвать, только Мудрику какому-нибудь.
0: Из всех своих знакомых главный редактор сервиса ВК Музыка Сергей Мудрик сумел урвать билеты, да, слетал на концерт группы «Оазис». Вот. Но у нас это тоже не супер, там какая-то супер популярная группа, вот, поэтому я решил не какой-то там хитяо один заезженный достать, а песню, которую Дорогуша вот просто секунды, вот с первых нот поняла, кем вдохновлялась четверка из Манчестера.
1: Какой другой четверкой?
0: Какой другой
1: Ребят,
0: четверкой?
1: Напишите, но я не могу расслышать, так сильно слышен этот стиль и вдохновение, возможно,
0: но
1: нас
0: глючит. Ну, потому что респект, да.
1: Но прикольно. Вот прям здесь уже.

0: За что я люблю вот этих бритиш еще? Так вот, с кем они только не попереругались. Например, Робби Уильямс получал там просто нагоняя и в хвост, и в гриву, но они закорешились в итоге. Потом, я не знаю, Дэвид Бекхэм получал, Виктория Бекхэм. Что братья Галлахеры говорили про Викторию Бекхэм?
1: Ну-ка.
0: Удивительный персонаж, она может одновременно идти и жевать жвачку. Потом что еще? Да дофига, дофига, дофигашечки.
1: Оказалось бы, такие аморфно-холодные, супервоспитанные все эти...
0: Дико хулиганистые всю
1: Bottle
0: свою историю были. Да-да-да. Bottle of water. Ну, Манчестер, Манчестер, так они говорят, да. Однажды, кстати, был на стадионе, ну, с параллельной трибуны.
1: Ладно, сегодня, ну, сегодня ладно, тебе все можно. Сегодня мы не будем тебя осуждать. Сегодня мы не будем говорить, что Миша, прекрати, пожалуйста. Ой, какой Миша? Данила, прекрати, пожалуйста, хвастаться. Сегодня тебе все можно.
0: Ребятушки, тебе все можно. Тебе эта песня будет можно попозже. В ближайший час проект «Что было раньше» на Новом радио. Сегодня «Семейные узы». Скоро продолжим.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Час практически завершен. Самое время напомнить о том, что повтор вы можете послушать в субботу с 6 до 8 в это же время, получается. Также...
3: Канал «Усатая пушка».
2: Все верно.
3: Находится
2: все
3: там, верно. Да, в мессенджерах. Соответственно, там будут повторы чуть попозже.
2: Там вообще, помимо повтора, там есть архивы всех выпусков ЧБР. Вы понимаете? Вот вы думаете, хочу послушать какие-нибудь, я не знаю, 96-й год. Вы обязательно его там найдете. И в Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд». Ставите сердечко обязательно. И там же тоже найдете все выпуски.
3: Сегодня у нас семейные узы. Мы слушаем отцов и детей, жен и дочерей.
2: Дядь и теть.
3: Кузенов иногда тоже
2: слушают.
3: Конечно,
2: конечно.
3: Каузен. Вот. Ну, а сейчас, нет, вот у меня как-то в чертогах разума, чтобы Иглесиасы, а их там, кстати, трое поющих. Младший брат Энрике тоже поет.
2: А толку, если мы знаем, то... Ну, ладно.
3: Не, ну, да, если...
2: Мы слушаем и не осуждаем.
3: Ну, казалось бы, когда вот есть Хулио, этот самый амбассадор частных джетов с крылышками KFC, шикарно выглядит, да? Вот прям супер на люксе. Трескает он, значит, эти крылышки, вокруг куча красоток, а он, знаешь, так на чили куда-то там полетел по делам. Вот, он и сейчас живет где-то там неподалеку от сына, неподалеку от Анны Курниковой, их детей и внуков его. Вот прекрасно себя чувствует, поэтому я предлагаю послушать, наверное, Хулио.
2: Давай, ну, Хулио. Мне кажется, что...
3: Или ты за Энрике?
2: Ну, как будто бы Энрике, да. Но мы не можем
3: разберемся,
2: не послушать Энрике.
3: Разберемся.
2: Может, мы,
3: Ты дышь. Это папа с сыном, ты дышь. Что такое?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки, связанные с семейными узами. Треки, которые написали братья, сестры, жены, мужья и так далее, и так далее. И я вот подумала, когда к нам приходил босс боссов Роман Саныч, он говорил, что ему ужасно не понравился байопик про...
2: Про Димеркеля. Или нет?
1: Да, что вообще все не то, ты поддержал.
2: Нет, я поддержал, потому что мне кажется, что его показали очень однобоко. Его показали так, чтобы 12-летние дети могли тоже смотреть этот фильм в кино. И когда ты видишь вот такого Фредди Меркьюри, как в исполнении Рэми Малека, ты не понимаешь, как этот человек смог стать легендой.
1: Ну да, мямля, как мог

0: Как
1: легендой.
0: Будто бы, да. А вот если бы его Саша Барон Коэн сыграл.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Там было бы все, что нельзя показывать в кино.
1: Сейчас выходит, точнее, уже вышел, я еще не успела сходить байопик про Майкла Джексона. И у Птичкина такое же мнение, что, скорее всего, это будет однобоко. Я вот что хочу сказать, что, в принципе, мне нравятся байопики. И что тот, что на этот, я не ставлю какие-то ожидания серии узнать что-то новое, погрузиться в лор, как говорит молодежь, то есть в автобиографию легенды. Uh-huh. Потому что есть достаточно фактов, которые я знаю, мне достаточно.
0: Ну, мне кажется, звездах, да.
1: Мне кажется, что байопик хорош тем, что там, как правило, собираются самые классные треки и показываются именно музыкальные.
0: Подожди, может быть, ты еще любишь и водевили, и мюзиклы?
1: Ну, ты давай не путай.
0: Не путай.
1: Но, кстати, из мюзиклов мне очень нравится «La La Land».
0: А мне «Стиляги».
1: И «Стиляги», конечно.
0: Потрясающе, да.
1: Поэтому здесь вопросов не имеем. А вот в диснеевские вот эти вот бывают мюзиклы, где они просто поют 24 часа, ты думаешь, родной, сказать будет быстрее.
0: Баз Лурман, кстати, который снял «Ромео плюс Джульетта», который «Великого Гэтсби» снял, у него есть потрясающий мюзикл про хип-хоп.
1: Как называется?
0: Может быть, тебе понравится.
1: Как называется?
0: Про становление хип-хопа, я не знаю, не помню. Я посмотрел там даже в нескольких сериях.
1: Мюзикл про хип-хоп?
0: Да, мне стало жутко скучно.
1: Подожди,
0: они там начитывают рэпчины и все такое.
1: Что за мюзикл про хип-хоп?
0: 70-е,
1: 80-е. Как я могла пропустить его?
0: А так вот, открытие на проекте, что было раньше
1: нам
0: и
1: подходит,
0: для ведущих
1: нам
0: тоже.
1: Подходит.
0: Да, ну что, давай вот послушаем немножечко Jackson's Five.
1: А,
0: получается.
1: Да, Jackson's Five. Ну, семейка Джексонов поет. Майкл очень маленький и поет как цыпленочек.
0: Кстати, а ты видела, с кого снял лунную походку и в целом свои движения Майкл Джексон?
1: С кого?
0: Боб Фоссил.
1: О-о-о,
0: посмотри, «Маленький принц».
1: Да-да-да-да-да.
0: Он прям там танцует, вот именно что... Белый парень, кстати. Ха-ха-ха. Ну ладно, не будем вас мучить Джексоном.
1: Нет, Jackson 5 это очень мило, просто
0: очень
1: эта
0: мило.
1: Музыка не для всех, но здорово, что это было. Они очень стилево, да. Тут кинули в чат гифку, как они выглядели. Да, шампунь для головы у всех был суперский.
0: Ну и, кстати, давай напомним, что Майклу Джексону в определенных партиях гитарных очень даже помогал...
1: Очень даже. Я сейчас, пока мы выясняли, в каком именно треке, он бегал за ним, Джексон, уговаривал.
0: Да, уговаривал.

0: Ну, кстати, о том, как Майкл Джексон бегал за Эдди Ван Халеном, нам еще и Филатов Кэррис, помнишь, рассказывали, когда приходили пласты крутить? Да-да-да.
1: Я еще думал, почему это так свежо, как будто мы недавно обсуждали. А, конечно же, было 2 недели назад.
0: Совсем недавно, да. Ван Хален. Кстати, тоже братья, братаны Ван Халены создали группу. И, пожалуйста, крутая музыка. Крутая. Легенды, легенды.
1: Вопросов вообще не имеем.
0: И вообще, когда ты смотришь на мужиков в лосинах с огромными хайрами, с блестками...
1: Сейчас нет.
0: А тогда можно было,
1: тогда,
0: да?
1: Тогда, да.
0: Ну, ты на них смотришь, ты вообще не сомневаешься.
1: Конечно.
0: Ни секунды.
1: Но сейчас?
0: Да. Но уже... тогда еще в кожаных кеп, но это, да.

0: Эвичка сказала, что никто мне не запретит, то поэтому возьму и воспользуюсь этим правом. Мне вот это вот нравится еще.
1: Вот! Да. Ну, здесь никто не будет против, потому что, ну, это

0: мой друг из Тольятти говорил следующую фразу: будешь много говорить о любви, станешь похож на Игоря Николаева.
1: Минусы
0: отсутствуют. Ребятушки, сегодня семейный плейлист на новом радио. Вот сообщение крутое. Павел пишет: в Барнауле сижу и слушаю вас. Время почти полночь, и местами пролетает снег. Но
1: Боже,
0: в машине тепло, и пофиг, что завтра на работу. Паш, мне кажется, ты пока что вряд ли сможешь выйти из автомобиля, потому что, ну, плейлист, скорее всего, будет и дальше нравиться.
1: Да, мы пошли на повышение, как вы могли понять. Король и Шут ассоциируется с Горшком, но вообще-то у него был младший брат Алексей, который тоже играл в группе с 92 по 94, и с 2011 я закрыла статью по, по-моему, 2012, что-то такое.
0: Ну, не суть, Горшенёва, талантливые ребята.
1: Да.
0: Братские
1: узы.
0: Супер талантливый парень, да.
1: Тоже здесь присутствуют, поэтому не просто так. И, ребят, ну давайте без куклы, да, но мне кажется, мы ее столько расставили, и мы, и Right Round, и все на свете. Будем теперь также слушать Лесника 1000 раз.
0: Да, мы и Лесника 1000 раз.
1: Потом переобуемся.
0: Да. А Ели мясо мужики не будем слушать, там все-таки...
1: Это попозже, ну, да, перейдем. Да.

0: Стоит ли напоминать, что ЧБР это мощные качели? Еле-еле, еле-еле.
1: А тебе немножечко, да? Ну, просто учитывая, что мы слушали до и что мы будем слушать сейчас, да, нужно обозначить, что, друзья, в проекте «Что было раньше» мы обожаем этот принцип неочевидных треков, которые идут друг за другом. Вот где вы еще услышите «Король и Шут», а потом, чтобы группа «Абба» была?
0: Да, а перед ними «Ван Хален», например.
1: Ну, почему бы и нет?
0: А я потом еще у нас и Пресняковы споют.
1: А чем мы зашли на спойлеры?
0: А что, жалко, что ли?
1: Ну, ладно. Мне очень нравится эта песня. Мне вообще нравится очень группа «Абба». Есть в ней какая-то торжественность.
0: И пусть их семейные узы давно не семейные, это но правда. На пике они были семьянюки. Прекрасная и замечательная шведская семья во всей красе. Но только не в том смысле, в котором многие знают, что такое шведская семья.
1: Остановись.

0: А еще есть блестящая группа из Британии E-Rage. Угу. Вот они тоже перепели эту песню классно. Вот, но у них и свои есть крутые тоже треки как-нибудь в ЧБР. До них доберемся на новом радио. Сейчас мы добрались до рекламной паузы.
1: Ловко ты.
2: Что было раньше на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?

0: Если что, этот трек тоже как бы неспроста. Здесь четыре сестры колбасят.
1: Все верно, все верно.
0: И Батяня там у них, по-моему, дирижер, да? Или продюсер, как мы это сейчас называем.
1: Как тебе угодно. Но танец, если вы однажды видели клип, то вы автоматически должны, когда слышите этот трек, сразу исполнять руками.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы возвращаемся в Капитолий. Сейчас слушали Асэгэ, Ха, Эгэ, Тэрэ-тэрэ-тэрэ-тэ-тэ. Думаю, что остальные не обиделись. Трек хороший. Мы продолжаем.
3: Да, почитываем комментарии. Вот нам пишут, например, Юрий, что Бонни М, муж и жена, озвучили весь вокал. Ну, знаете ли, Фрэнк Фариан, он как будто бы и не был мужем-то, вокалистки. Вот, но это пусть Лина Коффман поправляет. Вот, мы сейчас послушаем 100% родственников.
2: Сомнений нет.
3: Сомнения отсутствуют. И иногда отец и сын не обязаны в микрофон оба выдавать свои голоса. Тем более, что Петрович, он все-таки на духовых играет. А вот Владимирович, он поет так, как очень мало кто умеет. И сейчас, дорогуша, хотела сказать, что Леша Свик...
2: Бедный-бедный Леша Свик. Ничего не будем говорить. Молодец, занимайтесь. Но мы в другую сторону. Не знаю, надо ли что-то говорить. Мне кажется, звучание...
3: Это старше.
2: Да, достаточно.

0: Ну, скажи, что поп-музыка может вот так звучать, но, дорогуша.
1: Да, именно поэтому я никогда не плююсь от попсы, когда мне говорят, ты слушаешь только рэп. Нет, я просто слушаю разную, но преимущественно хорошую музыку.
0: Да, спасибо Пресняковым. Вот этот кларнет, этот вокал. Ой,
1: был

0: саксофон.
1: Ну, он же может, да. Но ты музыкально круче меня в 100 раз.
0: Мое ухо, оно, я не могу понять, что это.
1: Кларнет или саксофон?
0: Как будто бы вот сейчас был саксофон, если честно. Но он же не мог играть на том и том.
1: Мог и на том сыграть. Почему
0: Мы должны знать все.
1: Да.
0: Ну ладно, что мы тогда слушаем?
1: Ладно, погнали. Ребят, насчет поп-музыки в разных вариациях. Вот пела себе Сандра в «Арабесках». Да, вот это вот «Билли's Барбекю». А клавишник у них там был Мишель Крту, румын, по-моему. Или не румын, не суть. И такой говорит: Сандра, может быть, попробуешь вот чуть-чуть по-другому, со мной вместе там, да, тадым-сидым, да. И они замутили сперва ее сольное творчество, выдрав из трио, а потом еще и «Энигму». Вот, «Энигма» у нас прописалась давным-давно в плейлисте.
0: Очень много,
1: поэтому,
0: очень
1: да,
0: много.
1: Мы Марию Магдалену, наверное, тоже не будем, да? Мы послушаем то, что ты захотела.
0: Ребят.
1: А меня эта песня тоже обволакивает просто жестко.
0: Ну, я надеюсь, что каждый, кто ее узнает, хотя бы на припеве, пожалуйста, дайте реакцию в чате.
1: А, реакции очень мало, потому что мы знаем, что с мессенджерами проблемы. Мы знаем, что в машинах
0: прорвитесь.
1: При этом... экстаз присутствует.
0: На самом деле, да, если вы едете в машине, кайфуйте, этого будет достаточно.

0: только на новом радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Каждый раз удивляюсь, как быстро 2 часа пролетают. Но что поделать? Главное, что вы получили удовольствие и получаете его до сих пор. И мы тоже. А значит, все довольны, все в плюсе.
2: Да, сегодня мы слушаем кровные узы.
1: Не только классно кровные, звучит. Просто, в принципе, семейные.
2: Семейные,
1: родственные.
2: Да. Вот, близнецы.
1: Ну, эта история бесит. Она меня бесит.
2: А почему она тебя бесит?
1: Ну, мне не, это так не должно быть.
2: К сожалению, так иногда бывает.
1: Так бывает, но так быть не должно. Мне от этого очень грустно, но что поделать.
2: Ребятушки, давай тогда просто тогда напомню, что Костя Бурдаев себя чувствует прекрасно и замечательно, поет песни группы «Братьев Гримм», там коллабы записывает, с Ума Турман у них там песни есть довольно свежие. Вот Боря Гримм, он делает гораздо более тонкую, что ли, экспериментальную музыку.
1: Деликатнее, да, но у него тоже есть своя группа, он так называется.
2: Да.
1: В целом все супер.
2: И круто, что залетает в реки, и
1: да,
2: многие люди узнают, да, и он, ну, супер музыкальный парень, как говорил их продюсер Леонид Бурлаков, а я ходил к нему на курс когда-то музменеджмента, он и помимо них еще и много других артистов, там, у Метроль, и из Уфы, вот. Mm-hmm. И вот «Братьев Гримм» из Самары достал, и он говорит, один парень про менеджмент, а второй про творчество.
1: То, что про творчество сейчас не живет в России, как насколько я помню. То, что про менеджмент, ну, как мы видим, менеджмент у него прекрасно работает, потому что Борю заменял какой-то другой рыжий родственник, потом он куда-то исчез. Так или иначе, треки группы «Братья Гримм», ну, это...

Ну что, ребятушки, братанов послушаем из Австралии, которые на самом деле не коренные австралийцы, но не суть. Джордж, Ангус, Малькольм. Ангус до сих пор своей походкой колбасит свои там 164 года. Ава!

0: Ну что, дорогуши, финалем под этот проигрыш гитарный.
1: Делай это красиво. Потому что последний трек выбран, ну, мы не могли обойти эту семью никаким образом. Плюс я обожаю, когда мы в финале ставим что-то очень лиричное и трогательное.
0: Ну, а сегодня, как говорится,
1: сегодня ты король лирики.
0: Да, сегодняшний плейлист посвящен семейным узам. Вот я несказанно счастлив, что я на работе встретил свою жену прекрасную, замечательную, давненько уже, в эпоху коронавируса, можно сказать. И 7 мая, в день радио, вот буквально 5 дней назад, мы стали родителями. Вот, а мы неоднократно были на концертах Агутина. Ну, а Агутин, он все-таки пример вот этой, как бы правильно выразиться, в общем, такое ощущение, что их союз был где-то заключен, и их никто не спрашивал. Я про вот эту семью прекрасную. Поэтому люблю Ксюшу, люблю дочку Веру. Все, ЧБР, прощаемся, до свидания.
1: Блин, спасибо вам с Ксюшей за то, что в мире появилась одна такая новая прекрасная Верочка. Ребят, целую вас тоже. Будьте счастливы все.

0: раньше на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники.

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь?

0: by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Припати. By DJ

Припати by DJ M. Hustler на новом радио.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
2: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
0: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Новое радио.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Нове радіо. Нове.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

крепче, прижимают поближе, без остатка раздражать. Супер хиты.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут.
2: Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов классный парень.
2: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
2: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

новое радио. Юрадио.ру. Новое радио. Юрадио.ру.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.